0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Не радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодой.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Dream of Californication.
5: Только здесь. Только на Rock Arsenal.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт «Анжин де Пуатрин» с треком «Шерпа».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесли Романовна.
4: Угарина П. 3-2-665-80-0-17-95-74.
5: Рок

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Элегантный кроссовер Honchi HS3 – это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
3: От 3 050 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
4: Акции до конца мая текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
5: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
1: Итак, сегодня 11 мая. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Утром плюс 4 градуса, а днем плюс 12.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш 1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
2: Песня, которую я хочу вам представить,
3: с оригинальной скрипкой.
1: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
8: УГРН 3 26 65 80 017 95 74.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Полчаса.
9: Очень хорошо.
8: И без рекламы.
9: На Арсенале.
8: На Арсенале.

0: Спонсор выпуска ООС «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, сегодня, 11 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, утром плюс 4 градуса, а днем плюс 12.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир Арсенала выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе Арсенала ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П-320-665-80-017-95-74.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амо
2: ДЦ5. Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Только здесь. Rolling Stones. Только на Рок-Арсенал.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, пи...

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Национальный продукт. На рок-арсенале.

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Резкое потепление пообещали свердловчанам синоптики. По ночам в начале недели в регионе местами возможны заморозки. Зато уже к среде на Урал вернется весеннее тепло до плюс 20. Завтра по области до плюс 15. В ночь на вторник температура будет колебаться от 0 до плюс 5. В некоторых частях региона ожидаются заморозки до минус 5. Будет облачно, местами пройдет небольшой умеренный дождь. Днем воздух прогреется по области уже до плюс 12-17 градусов. В среду днем после морозной ночи ожидается уже до плюс 20, а к выходным сетевые метеоресурсы обещают до плюс 27-28 градусов. Под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП. Фура перевернулась на Новомосковском тракте. ДТП произошло в районе Решет. Затор там растянулся более чем на 3 километра, судя по данным с Яндекс.Карт. Об этом сообщает портал Е1. Других подробностей об этом происшествии пока нет. В Екатеринбурге хотят штрафовать кикшеринги за электросамокаты возле школ. В мэрии заявили, что сервисы аренды самокатов отбились от рук. Это цитата. ГАИ начнет фиксировать самокаты, оставленные возле школы, а штрафы будут выписывать не пользователям, а самим компаниям. Наказание для кикшерингов может достигать десятков тысяч рублей за каждый случай. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург номер один». Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франка-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает «Шпигель» со ссылкой на источники. В коалиции считают, что один Шрёдер не справится с ролью посредника. А вот его дуэт со Штайнмайером мог бы стать интересным вариантом, говорится в статье. Напомню, Шрёдера предложил президент России. Отвечая на вопрос журналистов о возможном посреднике в переговорах между Москвой и Брюсселем, Владимир Путин сказал, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер. Он добавил, что на эту роль должны назначить того, кто не наговорил гадостей в сторону России. В правительстве Германии предложение Владимира Путина отвергли, утверждало агентство ДПА. Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам. Это Саудовская Аравия. Безвизовый режим для россиян доступен с 11 мая. Как уточнили в посольстве этой страны, жители России могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Однако есть одно условие, что они не будут там работать, получать образование или жить на территории королевства. Доллар 74.30, евро 88.55.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Генеральный застройщик «Космонавт 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
1: Итак, сегодня 11 мая. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Утром плюс 4 градуса, а днем плюс 12.
2: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор». Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на

0: Спонсор выпуска ООС «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, сегодня 11 мая. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Утром плюс 4 градуса, а днем плюс 12.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
5: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
5: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса.
8: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode.
9: Don't say you want me. Don't say you need me.
8: Король и шут.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: реклама.
1: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Joypub'е концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Минобрнауки России объявило о введении дня тишины при приеме в вузы. В этот день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием на зачисление в вуз, сообщил РИА Новости замминистра Андрей Амельчук. В день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении, поступающие получают четкое понимание своего статуса, и дальнейшие изменения в согласии на зачисление, а также в заявлении, временно приостанавливаются. Это позволит абитуриентам спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме. Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 13 мая. Ранее оно действовало до 11 числа. Согласно данным Уралгидромета, в регионе ожидаются заморозки. Ночью и утром 12-13 мая в отдельных районах области температура может опуститься на почве до минус 5 градусов. 11-12 мая сохраняется высокая пожарная опасность. Дневные температуры начинают расти. Сегодня до плюс 15, завтра до 17, в среду уже до плюс 20 градусов. К выходным станет еще теплее. В Екатеринбурге в чаше фонтана на Ботанике обнаружили живого карася. Рыбу видели в фонтане на бульваре Малахова. Информация об этом появилась в соцсетях от местных жителей. Один из очевидцев заснял видео, на котором запечатлено плавающее под водой пресноводное. Согласно опубликованным кадрам, длина рыбы до 20 сантиметров. Сегодня утром карася в фонтане уже не было. Предположительно, кто-то мог временно запустить рыбу в фонтан для прогулки, а затем забрал обратно. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр. Об этом сообщает портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской и до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Все больше россиян выбирают для отдыха Малайзию, Филиппины и Занзибар. Стоимость 10-дневного отпуска на Филиппинах и в Малайзии составляет 120-150 тысяч рублей на человека. Путешествие в Занзибар обойдется дороже, в 200-220 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там также добавили, что указанные цены являются средневзвешенными. Можно найти и дешевле, но бывает и сильно дороже. Доллар 74.30, евро 88.55.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: специализированный застройщик «Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
1: Итак, на завтра, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром плюс 10 градусов, а днем плюс 14.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш 1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Музыка мирового класса.
6: Pink Floyd.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь!

0: от 2 050 000 рублей. Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4-й этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

0: облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром плюс 10 градусов, а днем плюс 14.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России. Как пишет издание «Политика», среди вероятных мер ограничения, направленные против российского теневого флота, банков, предприятий военно-промышленного комплекса и компаний, которые, по мнению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Помимо этого, в Брюсселе обсуждают введение санкций против Русской Православной Церкви, а также патриарха Кирилла. Ранее все эти меры блокировало правительство бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что теперь можно будет добиться большего. 21-й пакет санкций Евросоюз намерен представить в начале июля. 6 человек пострадали в аварии под Нижним Тагилом. На 142-м километре Серовского тракта столкнулись 3 автомобиля. Кроме 6 пострадавших, в ГАИ сообщили об одном погибшем. Все автомобили, попавшие в ДТП, кроссоверы. У 2 машин серьезно повреждена передняя часть. Третий получил удар в водительскую дверь и среднюю стойку. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части, избегать резких маневров и опасных обгонов. В США продолжают публиковать рассекреченные документы об НЛО. Это инициатива президента Америки. В рамках кампании Федеральное бюро расследования обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид The Sun. По его данным, в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из летающих тарелок существ, а в обломках кораблей нашли маленькие скафандры из неизвестного металла. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум 3. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в рамках 33-го тура Лиги Пари проведет сегодня домашний матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов. Матч состоится на Екатеринбург-арене, начало в 16 часов по уральскому времени. «Урал» сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице и имеет в активе 58 очков. «КамАЗ» с 49 очками располагается на 5-й строчке. В первом круге текущего сезона команды встречались в Набережных Челнах, и тогда «Урал» проиграл со счетом 1-5. 48% опрошенных россиян хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советами по личной жизни. Большинство из них следуют рекомендациям нейросетей, но 16% потом жалеют. Каждый четвертый советы игнорирует. Анализ комментариев показал, что чаще всего россияне обращаются к искусственному интеллекту по вопросам здоровья. Бот помогает составить план посещения врачей, расшифровать результаты исследований и так далее, пишет Суперджоп. Доллар 74.30, евро 88.55.
0: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
1: Итак, на завтра, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром плюс 10 градусов, а днем плюс 14.
2: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавта 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Cheers.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

0: Спонсор выпуска ООС «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на завтра, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром плюс 10 градусов, а днем плюс 14.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошинедисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Реклама.
1: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Joypub концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: Рок-Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок-Сити.
0: Рок-Арсенал.
2: Now when I was a little boy,

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
3: Национальный продукт. На Рок-Арсенале.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Россия не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия, объявленного в период с 9 по 11 мая. Об этом заявили сегодня в Минобороны, пишет агентство ТАСС. Ведомстве уточнили, что российские военные не наносили ударов оперативно-тактической авиации, артиллерией и беспилотниками по позициям украинской армии. Но на нарушение перемирия со стороны ВСУ российская армия реагировала зеркально, отметили в Минобороны. Между тем, ВСУ продолжают атаки беспилотников на регионы вглубь России. За сутки были сбиты 85 украинских ВПЛА самолетного типа. Всего во время перемирия ВСУ нанесли почти 7 тысяч ударов с помощью беспилотников. Пассажиры Екатеринбургского аэропорта Кольцово сегодня жалуются на задержки рейсов. В аэропорту отложили вылет 6 самолетов в российские города и за границу, пишет Ядин. Так, рейс авиакомпании «ЮТЭР» в Самару должен был подняться в воздух в 11:50, но время вылета перенесли на 17:15. По данным онлайн-табло, в Кольцово задерживается вылет еще 5 рейсов в Ханты-Мансийск, Оренбург, Ноябрьск, Астану и Ереван разных авиакомпаний. Самое серьезное отставание от графика у рейсов до Самары и Ханты-Мансийска. Они опаздывают на 5 часов и больше. Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу Кольцова, но оперативно получить ответ не удалось. Тяжелая автоавария произошла сегодня в Екатеринбурге на Уктусе. На улице Щербакова столкнулись маршрутный автобус номер 83 и автомобиль «Мазда» с прицепом. По словам очевидцев, на место ДТП прибыл реанимобиль. У автобуса полностью разбито лобовое стекло, оторвано правое зеркало. Прицеп врезался в сторону водителя. На месте работают автоинспекторы, выясняют обстоятельства происшествия, сообщили порталу Е1 в ГорГАИ. Все больше россиян выбирают для отдыха Малайзию, Филиппины и Занзибар. Стоимость 10-дневного отдыха на Филиппины и в Малайзию составляет от 120 до 150 тысяч рублей на человека. Путешествие на Занзибар обойдется в 200-220 тысяч рублей. Об этом сообщили в АТОР. Там также добавили, что указанные цены являются средневзвешенными. Можно найти и дешевле, но бывает и сильно дороже, отметили в Ассоциации туроператоров России. Американские ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия, связанный с заботой матери. Изучив животных с необычно долгой продолжительностью жизни, приматов, китов, гиен и слонов, исследователи выяснили, что эти виды объединяет одна особенность. Их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы. Выводы группы под руководством нейробиолога Мэтью Зипла опубликованы в научном журнале «Труды Национальной академии наук», пишет газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
1: Итак, на завтра, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром плюс 10 градусов, а днем плюс 14.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Музыка мирового класса.
6: Beatles. Dire Straits.
7: With the Sultans of Swing.
6: Пикник.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: УГРН 03-2665-8017-99.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Уникум Черри».

0: автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум «Черри», Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

камня. Я знаю запах и цвет. Но когда поднимаются птицы, я подолгу гляжу им вслед. Я змея.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на завтра, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром плюс 10 градусов, а днем плюс 14.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: Угарина П3, 2665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

0: Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ну все, началось, пора бежать!
3: Что началось? Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6!
4: У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии.
2: И главная цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей!
3: Ого!
4: Дополнительное оборудование в подарок уже доступен к тест-драйву и заказу в JQ Unicum на Росточной 38. Новый JQ J6 готов к приключениям. Акция до конца мая 2026 года.
5: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Авиасообщение на юге России было полностью восстановлено с 10 мая, заявили в Федеральном Минтранспорте. Росавиация отменила все ограничения, которые действовали в 13 аэропортах с 8 числа. Несмотря на полное восстановление полетов, в 13 аэропортах юга оперштаб на базе Минтранса продолжит работу до 12 мая. Ситуацию совместно контролируют Министерство Росавиации и Ространснадзор. Напомню, причиной масштабного сбоя и ограничений полетов на юг России стала атака беспилотника на здание филиала аэронавигации Юга России. В ДТП на Уктусе в Екатеринбурге с участием маршрутного автобуса и легковушки пострадал пенсионер, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». На улице Щербакова сегодня автобус номер 83 столкнулся с легковушкой «Мазда» с прицепом. По словам очевидцев, приехавшие на место ДТП автомобиль реанимации завели пожилого мужчину. В ГАИ подтвердили факт ДТП, но без подробностей. Сообщили только, что обстоятельства автоаварии выясняются. Ранее очевидцы сообщали, что удар был сильный, у автобуса разбито лобовое стекло. Ночь музеев в Екатеринбурге в этом году отмечает 20-летие. Оргкомитет анонсировал новый формат – фестиваль маршрутов. Он объединит несколько десятков пешеходных и транспортных экскурсий. Лицензированные гиды проведут экскурсии по знаковым районам Екатеринбурга. Пионерка, Уралмаш, Химаш, Тузгородок, Старая Сортировка. Маршруты разные – от классических экскурсий до необычных поездок. Например, в аэропорту Кольцово можно будет познакомиться с кинологической службой, на экскурсии в метро узнать малоизвестные факты о подземелье. Земки. Юбилейная ночь музеев пройдет 16 мая. Всего в городе будет около сотни площадок. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Так, в марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% до суммы примерно 1600 рублей. Следом выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Маникюр-педикюр стал стоить на 15% больше. Средняя цена процедуры – 2400. Меньше всего подорожали услуги косметологов – всего на 4%. Средний чек здесь немногим более 3000 рублей. Заметный рост цен на парикмахерские услуги привел к снижению спроса. Свердловчане стали реже ходить в салоны, отмечает Ядин. В Калининграде лось ворвался в дом к мужчине, разбил стекло, упал в бассейн без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в мессенджере «Макс». Инцидент случился в воскресенье примерно в 10 вечера. Сигнал поступил на номер 112. Вскоре на место выехали сотрудники Минприроды, ветеринары городского зоопарка и спасатели. Лося усыпили, погрузили в машину, вывезли в лес. Когда зверь отошел от наркоза, то отправился в лес по своим делам, цитирует сообщение калининградской мэрии «Газета.ру». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: специализированный застройщик «Космонавт 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
1: Итак, на завтра, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром плюс 10 градусов, а днем плюс 14.
2: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор» – район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Genesis. The path is clear,
8: though no eyes can see.
7: Doors.
8: Waiting for the sun.
7: Калинов Мост.

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на завтра, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром плюс 10 градусов, а днем плюс 14.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошинедисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: от 2 050 000 рублей. Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Росточная, 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода-C5.
1: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Итак, на завтра, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром плюс 10 градусов, а днем плюс 14.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса.
6: Юрай Хим.
7: Кьюа.

Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум «Черри». Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: реклама.
1: Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Hey, baby, let's stay out tonight.
1: Rock music.
2: Rock Arsenal. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Ночь. СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить «Металлику», давить...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: Арсенал. Привет вам из радиоприемника.
1: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5. Музыкальная программа Rock Arsenal на 104.5 FM.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

Du hast mich. Du hast.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Скованные одной цепью. Металлика.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».